0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
5: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
6: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
6: Это радио.
7: И такое доброе.
6: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Адеграйт Медиагрупп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск «Последних известий». Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Данные миллионов владельцев водительских удостоверений из Соединенных Штатов и Канады слили в Darknet. Лаборант в Колорадо подтасовала данные экспертизы ДНК в делах об убийствах и изнасилованиях. Людям без билетов разрешат заходить в зону безопасности аэропортов, куда раньше пускали только пассажиров, особенно после 11 сентября 2001 года. Дональд Трамп подарил по 45 тысяч долларов наличными трем своим помощницам. Это примерно треть их годовых зарплат. Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт канадского алкоголя, мотоциклов и других товаров. Трамп присоединил Исландию. Наш президент может возобновить удары по Ирану, а Иран пригрозил ударами по американским энергетическим объектам в регионе. Газета «Арец» утверждает, что перед 7 октября Нетаньяху получил предупреждение о готовящемся нападении Хамас от президента Объединенных Арабских Эмиратов, но при этом ничего не сделал. Средства массовой информации сообщили о замене Уиткофа и Кушнера новым переговорщиком по Украине. Агентство Bloomberg сообщает, что Россия планирует усилить атаки по Украине в течение зимы. Серьезные переговоры маловероятны до следующего года. Украинские беспилотники впервые атаковали Новый Уренгой. Это 2800 километров от Украины. А тем временем РФ ударила по пункту пропуска на границе Украины с Молдовой. Сообщается, что самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при вылете из Молдовы в Осло, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёрре. Генпрокурор Украины подал в отставку. И сотрудники Anthropic заявили, что ИИ может уничтожить людей в ближайшие годы. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом совсем не дурно в Филадельфии. 87 градусов по Фаренгейту. И такая погода продлится еще несколько дней. При этом ветер достаточно сильный. Он дует с юга с переходом на юго-запад со скоростью в 13-15 миль в час. Около 80 станет только в пятницу и в субботу, что совсем не дурно в преддверии долгожданного праздника Рош-Хашана. В Портлендметро и районе Большого Сиэтла тоже два города пока не отстают от Филадельфии. И также, возможно, такая же погода, очень похожая на филадельфийскую, будет и в ближайшие дни, но уже к субботе в Портленде будет понижение температуры только 70-е, а то и даже 60-е, и возможно, что в субботу и в воскресенье будет дождливо, то же самое в районе Большого Сиэтла, при том, что будет еще прохладнее к празднику.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSF LP на частоте 100,7 FM в Портлометро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Федеральное бюро расследования нашей страны начало тщательную проверку

0: If you own gold, now is the time to sell. Free evaluations, no pressure. BellevueRareCoins.com.
1: Блок Крепс on Security, который ведет бывший сотрудник The Washington Post Брайан Крепс, специалист по кибербезопасности. По словам Крепса, ему удалось подтвердить подлинность как минимум 9 водительских удостоверений личности, выставленных на продаже на этом сайте. Вскоре после публикации его материала 2 сентября сайт Nexus исчез из Даркнета. ФБР сообщила, что изучает произошедшее, однако, сославшись на продолжающееся расследование, отказалась раскрывать какие-либо подробности. Источник утечки данных, кстати, пока тоже не установлен. Как на возможный источник утечки, Крепс указал на базирующуюся в Луизиане компанию idscan.net, занимающуюся проверкой удостоверения личности. Представитель этой компании заверил его, что они проводят собственную проверку. Я цитирую. 31 августа источник сообщил Крепс on Security о сервисе, который рекламировал новые пользователи на русскоязычном форуме киберпреступников Exploit и предлагал доступ к цифровым копиям удостоверения личности более чем 170 миллионов человек в Северной Америке. Источник обратил на это внимание, потому что владелец сервиса выложил водительское удостоверение самого автора из Виргинии в качестве бесплатного примера в стартовой теме на форуме. Конец цитаты написал Брайан Крепс. Сервис под названием Nexus утверждает, что располагает более чем 153 миллионами водительских удостоверений жителей Соединенных Штатов и Канады, свыше 10 миллионами удостоверений личности, 3 с лишним миллионами проездных документов и международных удостоверений, а также как минимум 579 тысячами медицинских карт. Быстрая проверка показывает, что цифра в 153 миллиона, скорее всего, не преувеличение. При пустом поисковом запросе система выдает около 11,5 миллионов страниц результатов, примерно по 15 записей на каждой из них. И в базе есть документы как канадцев, так и американцев. Однако основная масса – это американские граждане. Поиск только по канадским удостоверениям дает около 1 100 000 результатов, причем больше всего записи приходится на провинцию Онтарио. Это 473 673. Любопытно, что в базе встречаются не только водительские удостоверения, но и карты клиентов магазинов каннабиса. В некоторых записях в графе «Источник» указано CDL, что, вероятно, означает «коммерческое водительское удостоверение». В других стоит пометка CAC, которая может означать Common Access Card, то есть удостоверение личности, выдаваемое государственными структурами, дающее доступ в правительственные здания, а также защищенное помещение. Пытаясь установить источник утечки, Крепс on Security с разрешения более чем десятка друзей и родственников проверил наличие их удостоверения в базе данных. 9 человек обнаружили свои документы и все подтвердили, что путешествовали в даты, совпадающие или близкие к указанным временным меткам. Неясно, в каком часовом поясе указано время, однако сопоставление с данными аренды автомобиля показывает, что используется время по Гринвичу или всемирное. Сначала возникло предположение, что утечка связана с аэропортами, однако оно отпало, когда выяснилось, что в базе нет паспортов. И кроме того, не все участники проверки предъявляли водительские удостоверения в аэропорту. Один человек вообще не летал, но в течение нескольких месяцев, примерно в дату, указанную в метке, арендовал автомобиль в Hertz. Исследователь в области безопасности и приватности Зак Эдвардс, недавно запустивший сервис DecryptAids для отслеживания работы онлайн-рекламы, тоже обнаружил свое водительское удостоверение в этой самой базе данных. По его словам, временная метка соответствует периоду его поездки в Лас-Вегас на конференцию DevCon в прошлом месяце. Эдвард заверил, что не арендовал автомобиль, но предъявлял удостоверение на контроле TSA в магазине каннабиса и в отеле Area. При этом, по его словам, документ точно сканировали с помощью устройства только в магазине. Конец цитаты. Издание USA Today не смогло независимо подтвердить заявление Крепса и обратилось в idscan.net за комментариями.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Бывшая судебно-экспертный аналитик приговорена к 10 годам.

0: нам тюремного заключения за манипуляцию с ДНК данными. Власти утверждают, что Мисси Вудс на протяжении нескольких лет искажала данные в делах, связанных с убийствами, сексуальным насилием и ограблениями. 8 сентября в суде штата в городе Голден в штате Колорадо судья приговорил бывшую сотрудницу Бюро расследования штата Колорадо, работавшую судебно-экспертным аналитиком, к 10 годам лишения свободы. Следствие пришло к выводу, что ее манипуляции с ДНК-данными поставили под сомнением достоверность сотен уголовных дел. Ивон Мисси Вудс в июне признала вину по обвинениям в даче ложных показаний, попытке повлиять на государственного служащего, подлоге и киберпреступности. Десятки других обвинений были сняты в рамках соглашения о признании ее вины. Проблемы в ее работе были выявлены в делах, связанных с убийствами, сексуальным насилием, ограблениями и другими преступлениями, сообщили власти. Прокурорам пришлось пересмотреть сотни уголовных дел, и как минимум один обвинительный приговор за убийство был отменен. Вудс грозила от 8 до 16 лет лишения свободы. Она ушла в отставку в 2023 году после многих лет работы. Следствие утверждает, что она искажала данные, чтобы скрыть вмешательство в результаты тестирования, удаляла информацию о том, что не устраняла неполадки в процессе анализа и недостаточно тщательно документировала проведенные тесты в материалах дел. Во время слушания 8 сентября Вудс принесла извинения, отметив, что понимает, что это не отменит причиненного ущерба. Много лет мне доверяли доказательства, которые могли иметь серьезные последствия для обвиняемых, жертв, их семей и судов. Я не справилась с этой ответственностью. Я глубоко сожалею об этом провале. Конец цитаты, сказала она. Расследование началось в сентябре 2023 года после того, как стажер Вера обнаружил отсутствие информации в деле, которое Вудс вела в 2018. Согласно материалам следствия, на одном из этапов она заявила следователям, что изменяла данные, чтобы быстрее завершить работу над делами. В одном из пересмотренных дел об убийстве Майкл Кларк был освобожден из тюрьмы в 2025 году после того, как его адвокаты доказали, что ДНК-доказательства были обработаны с нарушением со стороны Вудс. Прокуратура заявила, что намерена добиваться повторного судебного разбирательства. В двух делах об убийствах обвиняемые получили более мягкие наказания в рамках дела о признании вины, чем могли бы получить в случае суда, поскольку прокуроры опасались, что участие Вудс может привести к оправдательным вердиктам суда присяжных. Другие обвинительные приговоры по делам, где в качестве доказательств фигурировали сделанные ее анализы, также оспариваются в судах по всему штату Колорадо. Внутренний отчет Бюро расследования Колорадо, опубликованный в 2024 году, показал, что вопросы к ее работе возникли более 10 лет тому назад, уже в 2014. Возникли серьезные сомнения в корректности обработки доказательств, а в 2018 ее временно отстранили от работы с анализами ДНК после обвинений в манипуляции данных. По оценкам власти штата Колорадо, последствия этих действий могут обойтись более чем в 11 миллионов долларов.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Управление транспортной безопасности Соединенных Штатов TSA запустило новую программу, которая позволяет некоторым людям без авиабилета проходить через контроль безопасности в аэропортах, сообщает ABC News. Заявку следует подавать за 1-3 дня. Программа GateSide by TSA PreCheck дает право пользователям TSA PreCheck соответствующим требованиям входить в охраняемую зону аэропортов участников, чтобы встречать или провожать друзей и родственников прямо у входа на посадку, видеться с пассажирами во время пересадки, а также посещать рестораны и магазины в терминалах. В данный момент GateSide действует в 13 авиаузлах нашей страны, среди которых Международный аэропорт Лос-Анджелес LAX, Международный аэропорт Даллас-Форт Уэрт, Международный аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе и Международный аэропорт Порт Сан-Диего. Помимо этого, в программу входит аэропорт Феникс Месса Гейтвей, Международный аэропорт имени Джона Гленна в Колумбусе, аэропорт Детройт Метрополитен Уайн Каунти, Национальный аэропорт имени Дуайта Эйзенхауэра в Уичита, Международный аэропорт Индианаполиса, Национальный аэропорт Билла и Хиллари Клинтон, Международный аэропорт Уилла Роджерса, аэропорт Эппи Филдс и Международный аэропорт Солт Лейк Сити. Управление транспортной безопасности сейчас оценивает результаты программы и рассматривает возможность ее расширения на другие воздушные гавани страны. Программа дает возможность попасть к выходам на посадку без посадочного талона, хотя после терактов 11 сентября 2001 года доступ в эту зону был жестко ограничен. Чтобы воспользоваться GateSide, посетитель должен иметь статус TSA PreCheck и номер Non-Travel Number или KTN. Подать заявку на пропуск GateSide можно онлайн за 1-3 дня до планируемого визита в аэропорт. Пропуск оформляется бесплатно и действует только на одобренный визит. После одобрения необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность и подтверждение допуска GateSide, а затем пройти через линию досмотра TSA PreCheck. Если у посетителя нет подходящего удостоверения личности, у него есть возможность подтвердить свою личность через систему TSA Confirm ID за $45, сообщили в ведомстве. Дети тоже могут участвовать в этой программе, но должны быть указаны в заявке родителя или законного представителя, то есть опекуна. И это особенно важно для семей иммигрантов из-за языкового и навигационного барьера. Родители или пожилые родственники, которые почти или совсем не говорят по-английски, часто просто не понимают объявлений, указателей и вопросов сотрудников. Они могут растеряться уже на выходе из самолета и не сообразить, куда идти за багажом, где проходит контроль, что отвечать и где ждать. Возможность встретить их сразу у гейта и провести через все этапы потенциально снижает стресс и риск ошибок, такие как пропуск рейса или пересадку или неправильное заполнение документов. Сопровождающий может перевести все, что они говорят, помочь найти правильный выход и ленту багажа, подсказать, как пройти досмотр, а при необходимости помочь с вещами. Новая программа запускается в тот момент, когда МТСА продолжает тестировать способы изменения процедуры прохождения контроля безопасности в аэропортах страны. Этим летом в ряде аэропортов ведомство начало тестировать самостоятельную проверку удостоверения личности для пассажиров, соответствующих требованиям. Это коснулось международного аэропорта Лос-Анджелеса, международного аэропорта Шарлотта Дуглас и национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, Д.С.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Дональд Трамп подарил по 45 тысяч долларов наличными своей помощнице Натали Харап и еще двум молодым сотрудницам Белого дома, пользующимся его доверием, сообщает The Washington Post. Кроме Натали Харап, подарки получили 30-летняя советница президента по коммуникациям Марго Мартин и 26-летняя Чемберлин Харрис, которая работает исполнительной помощницей Дональда Трампа. В феврале Трамп назначил Харрис в комиссию по изящным искусствам, которая курирует бальный зал Белого дома и другие строительные проекты в районе Вашингтона. В своих финансовых декларациях все три сотрудницы указали эти выплаты как денежный подарок к празднику. Эти подарки составляют примерно треть от их годовых зарплат в размере 150 тысяч долларов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. По его словам, президент давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения. Речь идет о подарках, которые никак не связаны с официальными обязанностями этих людей, и поэтому они полностью допустимы с точки зрения соответствующих юридических и этнических норм. Конец цитаты, добавил он. The Washington Post отмечает, что других публичных известных случаев, когда американские президенты дарили сотрудникам Белого дома крупные суммы наличными, нет. Сами получательницы подарков на запрос о комментарии не отвечают.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Соединенные Штаты Америки вводят запрет на импорт целого ряда канадских товаров, включая спиртные напитки, молочные продукты и мотоциклы, в связи с вступлением в силу ответных пошлин, наложенных Оттавой на американские товары. Во вторник президент Дональд Трамп подписал ряд соответствующих указов и озвучил меры по запрету отдельных статей импорта, которые вступят в силу 29 сентября. Объявляя во вторник о новых импортных ограничениях, Белый дом заявил, что Канада дискриминирует американские компании, ограничивая ввоз американских товаров, но не применяя аналогичные меры к таким же товарам из других стран. Под американский запрет попали в том числе канадские молочные продукты, безалкогольное и солодовое пиво, обширный перечень вин, рома и водки, мотоциклы и мопеды. Более высокими пошлинами будут обложены разные сорта сыра, бумага, продукты кожевенной промышленности, некоторые виды мебели, отдельные металлы, включая алюминий и железо, моторные лодки и гольф-кары. В понедельник Трамп намекнул на предстоящие дополнительные торговые ограничения, предупредив канадскую авиастроительную компанию Bombardier, что она больше не сможет продавать свою продукцию в Соединенных Штатах, если не перенесет туда производство, то есть к нам сюда. Во вторник премьер-министр Канады Марк Карни заявил в видеообращении следующее, отстрою: «Любые действия всегда сопряжены с издержками, но они ни в коем случае не сравнятся с издержками бездействия». Конец цитаты. Официальные лица в обеих странах заявляют о желании заключить торговое соглашение, однако с момента срыва переговоров в конце августа никаких новых переговоров запланировано не было. Новые санкции Белого дома – это очередной раунд в продолжающейся уже несколько месяцев торговой войне между Штатами и Канадой. Исторически эти две страны были близкими союзниками и ключевыми деловыми партнерами. Более 2/3 всего экспорта Канады направляется в Соединенные Штаты. Канада – это второй по величине торговый партнер Соединенных Штатов после Мексики, хотя канадский экспорт гораздо более диверсифицирован. Предприниматели по обе стороны границы выразили опасения по поводу последствий торговой войны. Многие ожидают роста цен на товары и сокращения числа покупателей. В августе Белый дом ввел 50% пошлины на канадские товары на сумму около 20 миллиардов долларов после того, как несколько раундов переговоров завершились провалом. Эти пошлины затронули такие секторы, как канадская мебельная и винодельческая промышленность, а также некоторые предприятия, производящие спортивное и рыболовное снаряжение. Канада ответила введением эквивалентных пошлин на американские товары, такие как сталь, одежда и мебель, вступивших в силу со вторника. Вашингтон нацелился на ключевые отрасли канадской экономики, в том числе на политически влиятельные молочные предприятия, отметил преподаватель экономики Скотт Френч из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии. Ранее Трамп заявил, что канадская система, предусматривающая производственные квоты, фиксированные цены и ограничения на импорт молочных продуктов, яиц и мяса птицы, невыгодно для американских фермеров. По словам Френча, запреты на импорт и новые пошлины также усилят давление на канадское руководство, заставляя его сопротивляться требованиям Трампа о предоставлении уступок. Ну и, конечно, торговая война будет весьма дорогостоящей для обеих сторон из-за исторического уровня интеграции североамериканской экономики. Так сказал он, добавив, что потребители с обеих сторон в итоге окажутся в самом большом проигрыше. Конец цитаты.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал карту, на которой Исландия стала частью Соединенных Штатов Америки. На изображении помимо Исландии, как Соединенные Штаты, обозначена также и Гренландия, Канада, Мексика, вся Центральная Америка, также страны Карибского бассейна, все они раскрашены в цвета американского флага. Сам же Трамп никак не подписал опубликованную картинку в Truth Social. После этого министр иностранных дел Исландии Тергюдер Катерн Ганнарсдоттир вызвала в МИД американского посла Билли Лонга. На встрече было четко заявлено, что данная публикация совершенно неуместна. Конец цитаты, заявили в исландском внешнеполитическом ведомстве. Довольно, что ранее американский лидер объявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам и больше никому. Напомню, что после возвращения в Белый дом Дональд Трамп не раз настаивал на том, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он также уже успел распорядиться переименовать Мексиканский залив в Американский и озеро Онтарио на границе с Канадой в озеро Америка, а штат Нью-Мексик он предложил переименовать в Новую Америку.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на 9 сентября телефонный разговор с нашим президентом. Причину отмены представитель Мерца не назвал. Однако подчеркнул, что она не связана с его графиком, сообщает агентство «Франс Пресс». Накануне Трамп поздравил крайне правую альтернативу для Германии с победой на региональных выборах в Саксонии следующими словами в Truth Social. Я цитирую. «Ух ты! У популистской партии в Германии сегодня был действительно большой вечер. Им, наконец, надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и законы, которые нанесли Германии такой огромный ущерб». Конец цитаты написал Трамп в Truth Social и сопроводил пост аббревиатуры «MAGA» с двумя буквами «G», то есть «Make Germany Great Again». Представитель Мерца не стал напрямую отвечать на вопрос, связана ли отмена разговора с заявлением Трампа. При этом он напомнил, что канцлер неоднократно выступал против вмешательства во внутреннюю политику Германии, особенно в связи с этими выборами. Напомню, что альтернатива для Германии, что в сентябре победила на региональных выборах в Саксонии Анхальт, набрав рекорд для партии 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в местном парламенте и впервые в послевоенной истории Германии сможет сформировать земельное правительство.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Работослужба информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портлометро или в районе Большого Сиэтла. Слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий подкастов на Spotify и через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Иран пригрозил ответить на любые новые удары штатов по своим объектам. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что американские энергетические компании и связанные с ними объекты в регионе также могут стать целями ответных атак, сообщает сегодня Гестридес. «Ударьте по нашим объектам и получите удары в ответ». Конец цитаты пообещал Галибаф в соцсети X. По его словам, энергетическая инфраструктура в регионе обширна, доступна и уязвима, а американские нефтегазовые компании и их объект находятся в зоне риска. Конец цитаты. Это заявление прозвучало после обмена ударами между Штатами и Ираном в районе Персидского залива. В субботу, напомню, американские силы нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам, в том числе по судну у острова Харк, ключевого центра экспорта нефти Ирана. По данным Центрального командования Соединенных Штатов, атаки последовали после ударов корпуса стражи Исламской революции по американским военным кораблям в регионе. Одновременно Иран продолжает ограничивать судоходство через Армузский пролив, один из важнейших маршрутов поставок нефти и газа в мире. Иранские чиновник Мосхен Резаи заявил, что Тегеран в ближайшие дни объявит о создании новой зоны ограничений в Персидском заливе и утвердит маршрут нового судоходного коридора через пролив. По словам Резаи, любое судно, которое войдет в новую ограничительную зону, будет внесено в иранский санкционный список. Он также заявил, что Тегеран согласится на свободное прохождение судов через Армузский пролив только после прекращения американских, как он выразился, диверсий, угроз и атак против Ирана. Конец цитаты. Ограничения на судоходство уже повлияли на мировой нефтяной рынок. За последние 10 дней через Армузский пролив в среднем проходило около 10 грузовых судов в сутки. Это минимальный показатель с мая. В понедельник стоимость нефти Brent поднималась до $97.93 за баррель. Это максимум с 24 июля, после чего снизилась до $96.19. После продолжающейся большей части августа паузы возобновились боевые действия. Достигнутое в июне временное соглашение о прекращении огня фактически сорвалось, а переговоры о восстановлении мирного процесса пока не привели к заветному результату. Одновременно американские санкции и ограничения на экспорт иранской нефти усиливают давление на экономику страны. Тем временем президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы помешать Тегерану восстановить ракетный потенциал для атак на Судан, сообщил агентство Access со ссылкой на свои источники. Президент Дональд Трамп и его ближайшие советники рассматривают возможность нанесения ограниченных ударов в районе Ормузского пролива, чтобы помешать Ирану восстановить радиолокационные системы и ракетный потенциал для атак на суда. Конец цитата, пишет портал Access. Как утверждают собеседники агентства Access, Центральная команда Вооруженных сил Соединенных Штатов CENTCOM подготовила в течение минувшей недели соответствующий план, но Трамп пока его не одобрил. Однако после новой эскалации он, то есть Трамп, может дать зеленый свет. Конец цитаты, добавил источник портала.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Как мы ранее сообщали, за 10 дней до нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года в праздник Симхат Тора премьер страны Бениамин Нетаньяху получил предупреждение об этом от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бин Заида Аль-Нахаяна, пишет газета «Арец». По данным журналистов, президент Объединенных Арабских Эмиратов сообщил Нетаньяху, что лидером Хамас в Газе Яхья Синвар планирует крупную операцию против Израиля. Однако израильский премьер в ответ заявил, что Израиль готов к любому развитию событий и не передал информацию о готовящемся нападении спецслужбам на последовавших совещаниях по безопасности. В канцелярии Нетаньяху расследование Арец назвали абсолютной ложью. Премьер-министр Нетаньяху не разговаривал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов в указанный период и не получил от него никаких предупреждений. Конец цитаты, заявили там. Позже Нетаньяху поручил своим адвокатам подать иск о клевете против газеты Арец и ее журналистов. Я цитирую. Эта фабрикация предназначалась для того, чтобы отвлечь внимание от факта, который и так понятен общественности. Ронен Бар, это бывший глава службы безопасности Израиля, и Херци Мхалеви, бывший глава генштаба, видели все тревожные сигналы за много часов до начала атаки. Если бы вместо опасений ошибиться в оценке ситуации, они отдали приказ действовать на опережение, а также вовремя проинформировали премьер-министра, ужасающей резни можно было бы избежать. Конец. Цитата говорится в заявлении канцелярии премьера. В октябре 2023 года глава службы безопасности Израиля Шабак Ронен Бар взял на себя ответственность за то, что нападение Хамас не было предотвращено. В апреле 2025 года Шабак опубликовала отчет о причинах провала, в результате которого произошло нападение Хамас, однако Нетаньяху до сих пор так и не признал личную ответственность за 7 октября. В конце октября 2026 года в Израиле пройдут выборы в Кнессет, то есть в парламент страны, в которых в том числе участвует партия Ликуд Нетаньяху. И если она вместе с союзниками сможет по итогам выборов получить достаточное количество мандатов и сформировать коалицию, Нетаньяху останется премьером. Если нет, значит нет.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Средства массовой информации сообщили о замене Уиткофа и Кушнера новым переговорщиком по Украине. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф начнет играть более активную роль в переговорах с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Участие спецпосланников президента нашей страны Стива Уиткофа и Джареда Кушнера якобы будет сокращаться. Нам сообщает сегодня Financial Times, ссылка на 5 источников. В Белом доме публикацию назвали недостоверной. Как утверждают собеседники Financial Times, в Белом доме якобы задумались о смене переговорщиков после того, как в конце февраля мирные усилия нашей страны по Украине зашли в полный тупик. Предполагаемое участие Рэдклиффа в переговорах призвано оживить процесс, говорится в этой статье. Американские чиновники, как утверждается, уведомили об этом европейцев, которых новость воодушевила. По данным Financial Times, Россия, Украина и западные союзники Киева якобы недовольны подходом Уиткофа к переговорам. Он предпочитает прямые контакты строгим рамкам традиционной дипломатии, что больше напоминает сделки с недвижимостью в Нью-Йорке. Конец цитаты. Украина, по утверждению источников, считает, что Уиткоф делал недостаточно, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина и заставить его смягчить условия мирного соглашения. Российская сторона, пишет Financial Times, считает Уиткофа отчасти виновным в провале прошлогоднего саммита президентов России и Соединенных Штатов в Анкоридже на Аляске. Поездка Уиткофа и Куштера в Москву и Киев спустя неделю после визита в российскую столицу директора ЦРУ отчасти была их попыткой сохранить за собой контроль над украинским вопросом, говорится в этой публикации. По словам двух источников газеты, между Уиткофом и Рэдклиффом развернулась настоящая борьба за зону ответственности. При этом предполагается, что Уиткоф продолжит участвовать в переговорах по Украине параллельно с главой ЦРУ. Кушнер же якобы заявил друзьям, что намерен сосредоточиться на урегулировании иранского и палестино-израильского конфликтов. Я цитирую. «Это, то есть украинский кризис, нельзя решить, отвлекаясь на посторонние вещи. Это очень сложный конфликт. Для решения каждой проблемы необходима должным образом организованная работа на полный рабочий день. Сейчас этого не происходит». Конец. Цитата, отметил один из источников Financial Times. Уиткоф и Кушнер после посещения Москвы и Киева выразили надежду на возобновление трехсторонних переговоров. В Москве высоко оценили усилия американских посланников, но в частном порядке дали понять, что открыты к новому подходу со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорят собеседники газеты Financial Times. По их словам, Уиткоф и Кушнер принесли мало новых идей, а российская сторона не показала готовности отказаться от своих прежних требований. В Белом доме статью назвали недостоверной и лепой, выразив сожаление, что Financial Times превратилась в бульварную газету. Вся эта история фейк, состряпанная анонимными источниками низкого уровня, которые даже и понятия не имеют, о чем они говорят. Ничего из того, о чем якобы идет речь, не происходит. Конец цитаты, заявила в соцсети X первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. По словам президент Дональд Трамп полностью доверяет Уиткофу и Куштеру в ведении переговоров по Украине, и они продолжают прилагать все усилия для достижения мирного соглашения. Конец цитаты. Но тем временем приезд посланников Дональда Трампа в Москву действительно не принес результатов в продвижении к миру. Россия, напротив, намерена усилить атаки на Украину в течение зимы, испытывая ее способность сопротивляться, а также решимость союзников Киева. Так рассказали, в свою очередь, источники агентства Bloomberg. По словам одного из собеседников агентства, в ближайшие полгода Россия планирует усилить удары по энергетической и отопительной инфраструктуре Украины, чтобы попытаться делать жизнь людей невыносимой, а также активизировать гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе, чтобы попытаться подорвать поддержку Киева. По мнению одного из источников агентства Bloomberg, Владимир Путин рассчитывает, что следующей весной сможет оказаться в более сильной позиции, а другой собеседник агентства добавляет, что серьезные переговоры о мире маловероятны до следующего года. Источники агентства Bloomberg говорят, что Путин не проявил никаких признаков смягчения своей позиции, несмотря на недавние сигналы Соединенных Штатов о необходимости новых идей для возобновления зашедших в полный тупик мирных переговоров.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206 851 2090. 206 851 2090.
6: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. лет. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украинские беспилотники впервые атаковали Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. В Новом Уренгое в результате падения обломков беспилотников произошел пожар на промышленном объекте, погибших и пострадавших нет. Уральский полпред Артем Жога заявил, что украинский беспилотник пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса «Ямало». Новый Уренгой находится примерно в 2800 километрах от границы Украины. Вооруженные силы Украины нанесли самый дальний удар по России. Украинские беспилотники впервые достигли региона, на который приходится 80% российской добычи газа, отмечает издание агентства. А тем временем Россия ударила по пункту пропуска на границе Украины с Молдовой. Два человека погибли, еще три пострадали в результате удара российских беспилотников по международному автомобильному пункту пропуска Староказачье на границе Украины с Молдовой ночью на 9 сентября, об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, погибшие и пострадавшие во время удара находились возле пункта пропуска. Еще 16 человек эвакуировали автобусами на безопасное расстояние. Повреждены постройки, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар, уточняет Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Госпограничной службе Украины сообщили, что оформление людей и транспорт на этом направлении границы приостановлено. Власти Молдовы проинформированы о произошедшем. Минобороны России подтвердила удары по пункту пропуска. Кстати говоря, это уже не первый пункт пропуска на границе с Молдовой, по которому ударила Россия с начала августа 2026 года. Ранее были атакованы международный автомобильный пункт пропуска Виноградовка и автомобильный пункт пропуска Табаки. Сообщается, что самолет президента Украины Владимира Зеленского едва не столкнулся с беспилотником при вылете из Молдовы в Осло, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёрре. Его самолет едва не столкнулся с дроном, когда должен был взлететь из Молдовы. Это реальность, в которой он находится. Конец цитаты, заявил Стёрре, его цитирует НРК, это норвежская государственная телерадиокомпания. Других подробностей премьер Норвегии не сообщил. Из его слов неясно, откуда он узнал об этом инциденте, чей дрон чуть не столкнулся с президентским самолетом, а также идет ли речь о случайности или умышленной попытке покушения на лидера Украины. В канцелярии норвежского премьера уточнили следующее, что вчера в воздушном пространстве над Молдовой была угроза дронов, которая задержала самолет Зеленского по пути в Осло. Это такие угрозы, с которыми он живет каждый день, и неизвестно, насколько близки дроны находились к его самолету. Конец цитаты, так сказал он. Украина заявление Стёрре не комментировала. Напомню, что Владимир Зеленский прибыл в Осло из Молдовы вечером 8 сентября, чтобы принять участие в похоронах короля Харальда V. В ночь на 9 сентября российские дроны атаковали международный автомобильный пункт пропуска Староказачье в Одесскую область на границе с Молдовой. НРК отмечает, что аэропорт, из которого Зеленский прилетел в Осло, находится примерно в 2 часах езды от этого погранпункта.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Генпрокурор Украины подал в отставку. Таким образом, антикоррупционная прокуратура Украины обвинила замглавы департамента офиса генпрокурора Сергея Крапиву в причастности к работе мошеннических колл-центров. Крапива был доверенным лицом генпрокурора Руслана Кравченко. Тот ушел в отставку с своего поста, но связи с колл-центрами он отрицает.
7: По версии независимых антикоррупционных органов, начальник одного из департаментов Генпрокуратуры Украины возглавлял преступную организацию. В материалах расследования, которое следователи назвали «Операцией Карфаген», Сергей Крапива фигурирует под псевдонимом «Канцлер». На выходных детективы опубликовали ролик с кадрами видеонаблюдения и, как утверждается, записями прослушанных разговоров.
8: Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу, чтобы ходить, там, жить, чтобы жить. Надо, если делать, то все будет, ну, я люблю лучше. И, королеву. Вырвать так миллион, знаешь?
7: По данным Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры, участники группировки якобы покрывали мошенников. Речь о колл-центрах, которые звонят людям в разных странах и, представляясь, например, сотрудниками банков, выманивают деньги. НАБУ также обнародовала фото набитого деньгами сейфа после обысков в здании офиса генпрокурора. На записях разговоров главный подозреваемый часто говорит о каком-то шефе.
8: Нет, прикольно такую империю сделать, как шеф сделал. Я задумаюсь над этим.
9: Это возможность насовать всем правоохранителям и делать все, что захочу.
10: Наближенность до шефа. Відчуття без...
0: Приближение чувства безнаказанности. Люди в госструктурах фактически неограниченные полномочия касательно всех сфер деятельности офиса Генпрокуратуры позволили канцлеру получить рычаги влияния на один из самых криминальных бизнесов в Украине.
11: Звитом он не готовий сказати, але точно можу заявити, що я не причетний до діяльності підтримання, кришування.
7: Накануне Сергія Крапіву взяли под стражу с альтернативой залога 120 мільйонів гривень. Это больше 2,5 миллионов долларов. Сам он заявил, что не все опубликованные записи разговоров соответствуют действительности. Следствие считает, что участники преступной группы отмывали деньги через разные схемы. Покупали жилье, дорогие машины и драгоценности, а также размещали крупные суммы на счетах своих родных, которых те якобы заработали в бизнесе. Речь о десятках миллионов гривен. В деле под псевдонимом «Муза» фигурирует 24-летняя Елизавета Ивахненко. По версии следователей, близкое лицо Сергея Крапивы, которую он просил удалить из Инстаграма фото роскошной жизни, поняв, что им интересуются правоохранители.
12: Если сейчас поудалять это все, то мне вообще все надо поудалять, понимаешь? У меня тут Порше, Ворпиано, Мими, в конце концов, цветы.
9: Ту-ту-ту.
12: Ну? Часы, браслеты, сумки. Ну, мне все надо удалять, понимаешь? Историю может убрать. Ну, шуба еще, да, они могут понять, что она невероятная.
7: На сегодняшнем судебном заседании задержанная утверждала, что о преступной организации и отмывании денег ничего не знала. Публично говорить о своих отношениях с Сергеем Крапивой не захотела. А еще сказала, что ее слова на записях НАБУ были вырваны из контекста.
13: Она дуже велика у всех моей голове. Відповідно, я її постійно чищу для того, щоб не забувати пам'ять на телефоні.
0: Я должна почистить, чтобы не забывать чистить память телефона. Думаю, что это просто вырван из контекста. Возможно, что-то было переделано.
7: Елизавету Ивахненко суд взял под стражу с альтернативой выйти под залог в 20 миллионов гривен. Это почти полмиллиона долларов. При этом адвокаты утверждают, что годовой доход подозреваемой составляет почти в 7 раз меньше назначенного залога.
4: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и последняя новость. Сотрудник американской компании, разработчика модели искусственного интеллекта Anthropic Джейкоб Коксон уволился из компании, изложив свои мотивы тем, что... По мнению Коксона, главной причиной его решения стало то, что Anthropic и компания OpenAI, где он ранее также работал, мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Конец цитаты. По мнению разработчика, в угаре конкуренции компания часто забывает о мерах предосторожности для развития, при развитии искусственного интеллекта. И по его словам, люди, которые создают ИИ, искренне считают, что он может убить всех нас к концу уже этого десятилетия. Конец цитаты. И вот эта цитата стала наиболее популярной, как, собственно, и реакция на нее Эвана Хемингера, одного из ключевых специалистов по безопасности в Anthropic, тот отметил, что в компании действительно считают, что ИИ может убить всех людей. Конец цитаты. Сам он привел свое личное мнение, что вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. Хебенгерк отметил, что у компании, хотя она и понимает риски, пока нет четкого плана того, как люди могли бы сохранить контроль над сверхразумом, то есть самоулучшающимся искусственным интеллектом, который в своих решениях не руководствуется командами людей. Еще один сотрудник Anthropix Сэмюэль Маркс отметил, что чем выше позиция в компании, чем сильнее опасения по поводу угроз всему человечеству. Кстати, Илон Маск еще в 2027 году утверждал, что вероятность того, что ИИ может уничтожить все человечество, не является нулевой. Итак, у нас новости, которые поспели к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, радиостанции «Свобода Европа», «Радио Свобода», «Настоящее время» и включение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
4: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Чудесная погода фактически везде. В Филадельфии даже на небольшие такие осадки, совсем незначительные. Тем не менее, 87 градусов по Фаренгейту в ближайшие дни и около 80 до конца этой недели. В Портометро и Ривере небольшого сезона, наоборот, после таких тепленьких денечков, какие прямо вот сейчас в Филадельфии, будет намного прохладнее. Сначала только 70-е к концу недели, и уже мы к празднику Рош ха-Шана в Портленде будут 60-е, то же самое и в районе Большого Сиэтла. Но думаю, что никакие погодные условия не испортят наш долгожданный праздник. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
14: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
15: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
5: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
16: Ты слышишь?
17: Конечно, все слышат.
16: Это радио.
17: И такое доброе.
16: Доброе радио для всех.
17: Доброе радио для каждого.

Мы продолжаем нашу серию проповедей о духовной борьбе, о духовном противостоянии. Кто-то это замечает больше. Бывают такие периоды, что ты просыпаешься, и ты чувствуешь в атмосфере борьбу. Бывает наоборот, что тебе объявлена война, но ты совершенно никакими рецепторами своими не регистрируешь это. Я не все умею объяснить, но и в таком состоянии приходилось быть. И одно можно сказать с абсолютной уверенностью, что эта война происходит. Кто-то очень умело заметил, что если сам Бог и сам дьявол борются за твою душу, наверное, твоя душа обладает огромной ценностью. Меня как минимум удивляют две такие истории, которые записаны в Библии, что связано с духовной войной или с духовной атакой. Сегодня будем говорить и пробовать ответить на вопрос, как бороться с искушениями. Первая история связана с Едемским садом. То есть мы говорим о том периоде человеческой истории, когда не было греха. Когда первым людям не было известно вот то самое чувство стыда, страха и всего-всего, что может угнетать нашу душу. Полный простор, полная свобода и общение с Богом без малейших препятствий. И надо же туда, в эту атмосферу, в эту среду, в рай, говоря прямым языком, проникает змей и пробует их искусить. Когда нет еще греховной природы в человеке, чтобы можно было от нее оттолкнуться, чтобы можно было разбудить какие-то импульсы этой самой греховной природы. Ее просто не было еще. И то была попытка, и в этом случае удачная попытка врага сбить человека. Второе, что меня удивляет, что искуситель приступил к самому Христу. Приступил к нему искуситель. На что он рассчитывал? Что он мог найти в Христе? Он серьезно надеялся, что ему тоже получится найти там какую-то струну, зацепить эту струну, сыграть на его честолюбии, короче, вывести его где-то за пределы послушания Богу, воле Божьей, определению, которое было сказано пророками о нем веками. На что рассчитывал искуситель? Но пробует же. Пробует столько в нем неравнодушия и желания разрушить человеческую жизнь. Поэтому искушение присутствует. Нигде в Библии нет обетования, что мы не будем искушаемы. Даже молитва, которую говорил Христос, или точнее сказать, учил нас молиться, и Он сказал там такие слова, «не введи нас в искушение», не значит, что искушений не будет. Он имел в виду, не дай нам впасть в искушение, не дай нам искуситься. Но это лишний раз доказывает, что искушения присутствуют. И они, конечно же, восстают на душу. Это цитата Петра апостола, если я не ошибаюсь. Похоти восстают на душу, то есть это восстание. Так вот, мы сегодня много будем говорить о том, что такое похоть. И почему она имеет место во мне, в человеке, рожденном свыше, все равно она там остается. И по наблюдением апостола Петра, она восстает на душу. То есть идея похоти разрушить душу, удручать душу, загнать душу в уныние в определенное. Как это происходит, мы сегодня поговорим, и как с этим бороться, как это не допускать или хотя бы минимизировать. Итак, что я понял? Что искушение, то есть желание. Искушение – это же какое-то чувство, я не знаю, настроение какое-то, да, желание какое-то, совершить определенный поступок, никогда не возникает в поле заповеди или на территории заповеди или в зоне заповеди.
То есть если у тебя возникает желание что-то сделать в пределах заповеди и воли Божьей, то это не искушение. Это в тебе пробуждает Дух Святой, это любовь к Богу. Бог может побуждать тебя к чему-то. Это здорово, это замечательно. Но искушение всегда, всегда находится за пределами заповеди. В этом его суть, в этом замысел искусителя – соблазнить человека, что-то ему предложить такое, что он, зная, что этого делать нельзя, выбирать это нельзя, все равно это выбирает и все равно это делает. Конечно, это не бесплатно. Конечно, ни один разумный человек не поведется на это предложение. Конечно, человеку, рожденному свыше, дороги отношения с Богом. Но что-то же как-то получается протолкнуть. Получается как-то

ты повредишь душе. Вот были у вас ситуации, где вы чувствовали, что это было во вред душе? Что как будто бы ты сиюминутно что-то выиграл. Вот оно, раз, и поймал эту золотую рыбку, да? А потом ты ходишь и воздыхаешь, а потом ты ходишь и не можешь глаза поднять, чтобы посмотреть в зеркало на себя. И потому искушение – это та самая интрига, азарт, соблазн. Что-то тебе предложить взамен на что-то. Такое, что ты, зная, что это делать нельзя, повторяя, все равно это делаешь. И душа от этого страдает. Апостол Павел очень точно определил, как происходит этот процесс. Наверное, точнее невозможно выразить эту мысль, как он ее выразил. Римлянам 7:8. Грех. Подождите. Когда мы говорим о грехе, это уже действие. У апостола Иоанна есть выражение «сделанный грех рождает смерть». Есть понятие сделанного греха. Есть понятие процесса внутреннего. Там же Иоанн пишет «похоть зачав рождает грех», а сделанный грех. То есть это уже конкретное действие. Так вот, когда мы говорим о грехе, это уже понятно. Человек уже сделал что-то. Уже процесс необратимый. Уже требуется покаяние, осмысление, признание. Из этого есть выход, 100% есть выход. Но я имею в виду, что прежде чем мы говорим о грехе, мы говорим о внутренней борьбе. Ведь нас никто не принуждает силой. Ведь Ева выбирает сама, Адам выбирает сам. Сколько они не пытаются взвалить вину на друг друга, на того же дьявола. Бесполезно. Тебе никто руки не заламывал. Тебя никто принудительно к этому не толкал. Ты повелся сам, потому ты, я, мы несем ответственность за свой выбор. Так вот, мы сейчас не о грехе, мы о процессе, который ведет к этому. Как он происходит? Как его опередить и, как я уже сказал, минимизировать? Так вот, Павел, Римлянам 7:8. Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. То есть, задача искусителя, зная прекрасно заповедь, что это воля Божья, что это доставляет мне радость, удовольствие, утешение, безопасность, заинтересован, неравнодушен до такой степени, чтобы, отталкиваясь от Божьей заповеди, расчесать во мне, разбудить, раздразнить какие-то мои внутренние импульсы, чтобы я пожелал чего-то за пределами заповеди. Грех всегда берет повод от заповеди. Потому соблазн, я сказал, он всегда присутствует за пределами заповеди. Давид давал наставление своему сыну Соломону. Говорил так относительно женщин. Это одна из сфер, если не самая такая, уязвимая. Особенно, если говорить о мужчинах, да? «Пей воду из своего водоема. Для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней?» Имеется в виду женщины. Соломон вырос. При таком отце, при таких наставлениях, при таком объеме мудрости, что Христос сказал только о себе, здесь больше Соломона. Получается, на втором месте после Христа Соломон. По объему мудрости, книг, притчи, которые он написал, на которые мы ссылаемся. И вот этому Соломону Давид советует. Зачем тебе увлекаться посторонней? Потом уже сам Соломон, будучи воодушевлен Духом Божьим, пишет в притчах 9:17, «Ворованная вода слаще собственной, краденный хлеб вкуснее своего». Какой точный диагноз похоти. Какая бы у тебя ни была вкусная вода, каким бы ни был вкусным хлеб, ворованный всегда вкуснее. Разумеется, мы говорим о похоти. Мы говорим о нездоровом отношении человека к чужому, что тебе не принадлежит. Но ты почему-то протянул руку. У тебя есть свое. Поэтому какая...

0: бы у тебя не была хорошая жена. Похоть сделает так, что чужая всегда более привлекательна. Да пусть у тебя будет 900 жен, самых лучших из своего народа, из окрестных городов и народов. 900. Похоть сделает так, что чужая будет более привлекательной. Парадокс. Я помню, как однажды в офисе сидел передо мной молодой человек. У нас был очень откровенный разговор. Он сказал: «Это женщина. Это женщина моей мечты. У меня крылья вырастают, когда я еду на свидание с ней. Вы, Александр, должны мне поверить». Я говорю: «Слушай, но у тебя есть жена, у тебя есть семья. Ты сейчас говоришь о греховных связях с чужой женой». Он говорит: «Я не знаю, как это объяснить. Но это так сильно, у меня открылось второе дыхание». Я говорю: «Хочешь, я тебе попробую доказать, что это похоть, это нездоровое желание. Хочешь?» Он говорит: «Обидно, да, слышать, но попробуйте». Я говорю: «Я тебе скажу так. Если это правда женщина твоей мечты, женись на ней. Узаконь отношения. Почему ты это делаешь украдкой? Разведись с этой женой, женись на этой женщине. Ты готов на это? Всю оставшуюся жизнь с ней провести?» Я видел, как пересчет происходит в его голове. Я видел, как эта точка зрения ему то ли была неизвестна, но, по крайней мере, что-то происходило в его сознании. Он пытался почувствовать себя в другом статусе мужа, жены. Да, пусть это второй брак, но вот она, моя законная жена, женщина моей мечты. И я видел, как он не был готов к такому раскладу событий. Поэтому похоть делает так, что тебе кажется, вот оно. Самое-самое, да? Но что сегодня важно выяснить, говоря о нас с вами? Что мы новое творение во Христе Иисусе. Что мы имеем реальный опыт новой природы. Что Бог что-то радикальное сделал во мне, благодаря Святому Духу. Но, как ни странно, я прихожу к выводу, что особенно остро переживает искушение человек, рожденный свыше. Потому что ему теперь известна святость Божья, воля Божья, отношения с Богом, утешение в духе. Ему теперь известна эта сторона опыта, что грешнику неизвестно. У такого человека появляются свои святыни, свои ценности. Он дорожит этими отношениями, и потому ему есть что терять. А плоть о себе по-прежнему заявляет. Как раньше это было? Да даже не так. Раньше ты так остро этого противостояния не переживал, потому что у тебя не было с чем сравнивать. Раньше у тебя и святынь определенных не было. Ну да, ты там дорожил, может быть, семьей или репутацией своей, да, я понимаю. Но все равно так остро, как это испытывает, переживает рожденный свыше человек, тебе это неизвестно. Потому ты легко выбирал в той жизни до этого нового опыта то, что тебе по пути, то, что тебе нравилось, то, что тебе интересно. А сейчас получается так, что грешник в определенном смысле меньше страдает, он менее испытывает эту борьбу, чем рожденный свыше человек. Потому что у рожденного свыше человека остается та же самая плоть. И в этом весь парадокс. Конечно, есть люди, верующие, я их знаю, возможно, вы их знаете, а возможно, вы этим человеком являетесь, которые утверждают, что все, что я сейчас говорю, это чушь полная, что мы новое творение во Христе, древнее прошло, что мы не искушаемся больше, что у нас полностью другое ДНК, и нам не угрожает искушение и грех как таковой. Для меня эти люди лунатики. Они одновременно и спят, и ходят. Они закрывают глаза на очевидное. На очевидное. Даже в некоторых комментариях, когда я делился этим мыслям в социальных сетях, люди критикуют меня, они уже раздражаются. Они разговаривать не умеют. Они в комментариях, отстаивая свою позицию, не замечают, что не ведут себя по плоти. Поэтому плоть остается, она никуда не девается. Опыт новой природы, это то, что я себе записал. Опыт, то есть переживание, опыт новой природы. Это реальный опыт. Его невозможно отрицать. Это сильнейшее воздействие на мою психику, на мою личность. Это взгляд меняется, это перспектива новая открывается. Я начинаю видеть и судить, как судит Дух Божий, как и Павел написал, духовный судит обо всем. Согласен, это очень реальный опыт, который меняет человека. Но опыт новой природы во Христе дает лишь возможность и силу противостоять нашей ветхой натуре, которая никуда не девается. И я понимаю, что я сейчас прохожу по очень тонкой грани, и со мной можно очень серьезно спорить, и некоторые вещи и сам не утверждаю. Но давайте рассуждать вместе. Опыт рождения от Духа открывает для меня перспективу Духа. Как я уже сказал, я начинаю видеть и чувствовать, как Дух Божий видит и чувствует. Это уже колоссальное преимущество перед остальными людьми. Мало того, этот самый Дух Божий, который возродил мой дух, дает мне силу, чтобы я поступал по Духу, не только видел вещи по Духу, но у меня появляется сила поступать по Духу, делать правильный выбор, духовный выбор в пользу Бога, в пользу Его заповедей. Да, я поступаю по Духу, но если точно цитировать апостола Павла, то он сказал так: «Поступайте по Духу, чтобы вам не исполнять желаний или вожделений плоти». А вот тут возникает главный вопрос. Подождите. Я рожденный свыше человек, но это же нам написано. Это же кому написано? Что, неверующим людям? Поступайте по Духу. Разумеется, нет. Они вообще не знают, что такое поступать по Духу. Кому это написано? Кому это адресовано? Нам. Нам. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поэтому я повторяю, возникает очень серьезный вопрос. Почему у меня, рожденного от Духа человека, присутствуют плотские вожделения? Что такое вожделение? Старое чуть-чуть слово. Это бесконтрольное, навязчивое желание чего-то. Неважно чего. Неважно чего. И оно присутствует в членах моих, как Павел написал. В членах моих вижу этот закон, который противоборствует закону моего ума. Во внутреннем человеке, пишет Павел, я нахожу удовольствие в законе Божьем. Какое хорошее слово. Какое точное слово он подобрал. Настоящее переживание рожденного свыше человека, когда он читает закон Божий, когда он общается с Богом, удовольствие, утешение, радость, эмоциональная защищенность, покой, комфорт внутренний, когда ты строишь отношения с Богом. Итак, Павел, по внутреннему человеку я нахожу удовольствие со всем, что связано с Богом. Я согласен, что это лучшее, что может быть для человека. Это Павел. Дальше. Но в членах моих я вижу иной закон, который противоборствует закону моего ума и делает меня пленником закона греховного. И это все в одном человеке. В одном человеке. Это не просто два класса, две группы людей по-разному видят, схлестнулись их интересы. Но это все тот же самый апостол Павел. Просто он честно признает, тот же самый я духом моим служу закону Божьему, плотью своей закону греха. Поэтому я и сказал, что рождение свыше, которое наделяет нас новой перспективой, новой природой, оно только дает мне силу видеть, судить и поступать по Духу, но моя плоть никуда не исчезает. И враг это очень хорошо знает. Теперь смотрите, не всегда нужно ставить знак уравнения между плотью и телом, потому что тело – это физиология. Тело, оно не имеет отношения к праведности и к греху. Это материальная часть. Но в теле есть обычные физиологические потребности. Да? Сна, еды, тех же удовольствий. Бог же создал эти рефлекторы. Даже вкусовые качества. Мы говорим, как вкусно, какая музыка хорошая, как мы хорошо провели вечер. Человеку это известно. И тот же Павел сказал, что Бог подает нам все обильно для наслаждения. Бог за наслаждение. Бог за радостную жизнь, качественную жизнь. Это точно. Но тот же Павел говорит, внимание, осторожно, попечение о плоти не превращайте в похоти. Это что такое? Когда вы заботитесь о ваших физиологических потребностях, осторожно. Где-то есть та черта, что оно перерастает в похоть. В страстное желание чего-то не столь уже и нужного, вредного. Как будто бы это из категории потребностей. Но когда оно перерастает в похоть, и ты уже идешь на крайние меры, и тебе любой ценой надо купить эту вещь, эту 23-ю сумочку уже. Но надо, просто без нее не с чем в люди показаться. То может быть это похоть? Может такое быть? Тот же Соломон, о котором мы упоминали ранее, вот смотрите. Бог, ведающий наши сердца, когда давал постановление Израилю, каким должен быть царь, и о чем нужно предостерегать царя, сказал, только вот царь ваш пусть не умножает себе коней, потому что это армия, это сила, это самонадеянность, это самоуверенность. Ну, Бог-то знает наши сердца. Так вот, ты будешь царем, у тебя будут большие возможности, не такие, как у других обычных людей. Смотри, не умножай себе коней, не умножай себе богатство и не умножай себе жен. Все три этих пожелания или заповеди Соломон нарушил. При всей его мудрости все три нарушил. Поэтому не говорите мне, что похоть – это безопасно. Что дальше? Что очень интересно? Тут же Павел пишет, что вот этот внутренний закон противоборствует закону моего ума или моего духа. Я специально открыл словарь и посмотрел, что такое противоборство. Дословно, противоборство – это столкновение и противодействие двух сторон с противоположными интересами, противоположными целями и противоположными взглядами. Надо же, досада такая. И эти оба взгляда, эти обе стороны присутствуют в одной личности. Ладно бы это даже семья была. Люди ссорятся, полностью разные люди. Им невозможно стать одним целым. Такие говорят, мы не сошлись характером. Мы жили как в аду, нам лучше разойтись, потому что мы поубиваем друг друга. Ладно, это хоть два разных человека. А здесь Павел говорит об одном и том же человеке, в котором присутствуют две этих стороны. Сторона духа и сторона плоти. И он говорит, они противодействуют друг другу. Их позиции, их желания... Не просто так, между прочим, страстные желания. Они будут драться до смерти за восполнение этих желаний. Эти обе стороны находятся в одной личности. Дух желает противного плоти, плоть желает противного духу. Они противятся друг другу. И это в одном человеке. Я же сказал, у нерожденного свыше этого нет. В нем нет пробужденного, воскрешенного духа. У мирского человека дух не противится плоти, потому он не переживает этой борьбы. А мы не можем жить в иллюзиях, что у нас этой борьбы нет, мы ее отрицаем. Это иллюзия, лунатизм. Смотрите, другие тексты Писания. «Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти». Это мы уже читали дальше. «Пусть дух направляет вашу жизнь». Новый русский перевод. «Тогда вы не поддадитесь влиянию своей греховной природы». Ой, в новых переводах вообще, где плоть, там стоит греховная природа. Некоторых людей это прямо irritates, раздражает. Какая греховная природа? Мы новая тварь во Христе. Какая греховная природа во мне? Я не знаю. Давайте называть это плотью. Как хотите, это называйте. Но Павел говорит, Если вы будете жить по духу, вы не будете поддаваться влиянию своей греховной природы. Потому что то, чего желает наша греховная природа, противно духу. А то, чего желает дух, противно нашей греховной природе. Это две противоположности. Если не будет сдерживающих факторов, плоть выйдет из берегов. Мы даже себе не представляем, что может вытворять плоть, если убрать все сдерживающие факторы. Даже не хочу в ту сторону думать. Единственное, что Павел написал, что дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, похоть, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, ереси, ненависть, убийство, жадность. Это все плоть. Просто если с ней не сражаться, если ей не противостоять, вот ее настоящее лицо. И не думайте, что это чья-то плоть, что это характеристика какого-то ужасного, худшего человека в нашем городе. Плоть – это плоть, она у всех одинакова. Просто кто как сражается с этим. Еще тот же Павел, Колоссянам 3:3. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Какой хороший текст. «Вы умерли». Ну, если человек умер, то ему уже не холодно, не жарко. Он не кушать не хочет, не спать, он ничего не хочет. Даже если человек сильно болен, он тоже уже половину из этого не хочет. Здесь Павел говорит, вы умерли. Хорошая новость. Имеется в виду, умерли для греха. Но здесь же, дальше, тот же Павел. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, распутство, безнравственность, жадность, которая то же самое, что идолопоклонство. Не понял. Так мы умерли или надо умерщвлять? Вы умерли, и так умертвите земные члены ваши. Я не знаю, кто из вас как относится, смотрели ли вы этот фильм, сериал «Молодой папа». Там показана вся интрига Ватикана, и особенно если учитывать, что католики верят, правда, что папа безгрешен, то там кардиналы, которые выбрали как-то непонятно этого нового папу, понимают, что им управлять не получается, а управлять все равно кем-то нужно, и они ставят перед собой задачу нарыть компроматы против этого папы, то есть покопаться в его прошлом. И обязательно, если внимательно копаться, у всех что-то найдешь. И один из кардиналов там говорит такую фразу. Нам надо что-то найти в его прошлом. Если человек что-то делал в прошлом, он обязательно повторит это в будущем. Потому что человек, продолжает кардинал, потому что человек, как и Бог, не меняется. Конечно, я с этим не согласен, и мы с этим не согласны. Но я повторяюсь, тот контраст, в котором живет католик и понимает, папа безгрешен, и они правда в это верят, то для них вот это вот противоречие, они отрицают очевидное. Ну как же безгрешен? Надо верить, что безгрешен. Вот так многие, даже наши протестанты, евангельские верующие, особенно харизматическое крыло, верят, что они безгрешны. А посмотришь на образ жизни, диву даешься. Но человек убедил себя, что он праведен во Христе, и в нем нет никаких пороков. И это ему не угрожает. Поэтому, если мы сегодня ставим задачу разобраться чуть-чуть в этом, давайте разберемся. Короткий итог. В каждом из нас есть похоть. Тот же Иаков написал, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь, повелся, слюнки потекли, обольщаясь своей собственной похотью. Опираясь на эти позывы плоти, вы же понимаете, да, что это такой overlapping, это такая накладка. И дух мой возрожденный, и плоть моя, ну разумеется, и этот мой дух возрожденный помещен в мое тело. Поэтому это такая накладка. Две противоборствующие стороны в одной личности. Я бы сказал, что вот эта плоть моя, это как буферная зона, знаете. Она между двумя государствами. Вот, она ничейная, но здесь так не скажешь, потому что плоть она чья? Ну, моя же. Господь же живет в моем теле. Тела ваша суть храм, живущий у вас Святого Духа, вы не свои, да, да. И тело не для блуда, оно для Господа, да. Но плоть – это не совсем тело, мы уже говорили, не всегда тело, не во всем тело. И получается что? Что вот эта вот зона, и враг ступает на эту зону. Он понимает, что плоть – это плоть. И можно ее разбудить. Это такая дверь в город, в крепость моей души. Это такая дверь, которая открывается изнутри. И потому он играет на этих интересах плоти. Этих интересов очень много. Это и уязвимое самолюбие. Как они со мной? Как они посмели? Кто они такие? Они меня недостойны. И это обида. Или это жадность к чему-то, или зависть. И оно съедает, оно разъедает, как ацетон разъедает тебя изнутри. Это все плоть. И как же сражаться с этой плотью? Что очень важно здесь понять, что в каждой ситуации, в которой враг тебя искушает выйти за пределы заповеди, в той же самой ситуации Бог тебя испытывает и наблюдает, как ты себя поведешь. В каждой ситуации, в которой враг тебя искушает, Бог тебя проверяет на верность. Я думаю, что ни одна песня прославления не возвеличивает Бога так, как верность. Верность – это потрясающее качество, прежде всего, присущее Богу и присущее людям, которые любят Бога и чтут Бога. Но она проверяется, эта верность, в жизни, в ежедневном выборе. Иаков это выразил так: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Павел пишет о себе: «Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Итак, верность проверяется через внимательность к Господину. Это когда хочется порадовать Его результатами своей работы, которую Он мне поручил. Верность – это настрой, верность – это выбор, верность – это позиция. Чем глубже этот выбор сделан, чем основательнее этот выбор сделан, чем дороже для меня отношения с Богом, тем легче мне преодолевать всякие другие запросы плоти или капризы плоти. Есть интересная притча, которую привел Христос. Он сказал: некоторый человек высокого рода отправился в другую страну, чтобы получить царство. Он имел в виду себя, что он уйдет на неопределенное время, получит царство и потом вернется. И, конечно же, граждане того города, где раньше жил этот человек высокого рода, ненавидели его. И потому вслед ему отправили послов сказать: мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Но это ничего не меняет. Он сказал: я вернусь. Хотите вы этого или нет, я все равно вернусь. И перед тем, как он ушел, он позвал отдельных людей и дал им меру серебра, начальный капитал, и сказал: я ухожу. Я не знаю, когда я вернусь, но я вернусь. Пустите этот капитал в оборот. И когда я вернусь, я хочу получить мое с прибылью. И он ушел. По прошествии некоторого времени он вернулся. И люди в его отсутствие вели себя очень по-разному. За ними никто не наблюдал. Кто-то верил, что он вернется, кто-то не верил. Кто-то хотел этого, кто-то не хотел. Вообще деньги можно спустить по-разному. Он все равно не вернется. Но были люди, которые очень хотели, чтобы он вернулся, которые дорожили им, которые как-то связывали свое будущее с ним и ждали, что он вернется. Потому они к этому отнеслись серьезно. И когда он вернулся, вот что пишет Лука. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И вы думаете, что он взял это себе и сказал: «Ну, спасибо, да, удивил, приятно удивил». Нет, смотрите, что он сказал: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Я не ослышался? Нет, ты не ослышался. За то, что ты так серьезно отнесся к такому маленькому заданию, когда за тобой никто не наблюдал, возьми управление 10 городов. Будешь мэром. Оказывается, у него совсем другая задумка была. Ему не эти деньги, жалкие гроши нужны были. Он получил в миллиарды раз больше состояния, царство получил в наследство. Ему нужны были верные люди, на которых он может положиться. А как ты этих людей обнаружишь, если не дать им маленькое задание и посмотреть, насколько они трепетно его исполняют, потому что их об этом попросил Господин? Только тогда все поняли, какой удивительный план он носил. И вот мы сегодня живем, и мы по-разному относимся к маленьким перекресткам, искушениям, как мы реагируем на выбор. За всем наблюдает его пристальный взгляд. За всем. За каждым внутренним импульсом наблюдает его пристальный взгляд. Еще мне очень нравится этот текст. Матфея 24:45. «Кто верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Христос словами не бросается. Он сказал: «Если в мое отсутствие ты следуешь инструкциям, ты уважаешь меня, истинно говорю тебе, когда приду, поставлю тебя над всем моим именем». Бога прославляет верность. Но в той же ситуации, где ты испытываешь искушение, все равно никто не видит. В той же самой ситуации Бог проверяет тебя на верность. Я приглашаю вас подняться на ноги. Еще мне очень нравится эта история, я на ней закончу. Когда царь Ахав увидел виноградник у Навуфея, он очень захотел заполучить в собственность этот земельный участок и сделать там огород, овощной сад. И он сказал этому человеку, Навуфею: «Скажи, сколько я тебе заплачу? Представьте, чтобы президент нашей страны обратился ко мне и сказал: слушай, мне так нравится твой земельный участок. Любая цена. Или в любом конце Америки выбери участок, который тебе нравится, и я тебе его приобрету. А вот этот твой я хочу у тебя приобрести». Ну, такой шанс один на миллион выпадает, чтобы такая крупная рыба так серьезно заинтересовалась твоим земельным участком. Для тебя это шанс. Но что сказал в ответ на предложение царя Навуфей? Он сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство моих отцов». Что это значит? Ну, во-первых, там Иисус Навин разделял землю, когда они вошли в обетованную землю. И оно в переписях хранилось. К этому по-особенному относились. Это передавалось из поколения в поколение. До сих пор Некоторые рукописи существуют, кому, какому клану, какому колену принадлежит какой участок. К этому относились очень трепетно. И потому для этого молодого человека это вообще не вариант, оно даже не искушение для него. Вот то, что ему предлагают в сравнении с ценностью вот этой святыней, которую он получил в наследство как потомок своего родового дерева, он даже не обсуждает. «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство моих отцов». Я вот теперь думаю, оцениваем ли мы наше наследство, которое дал нам Отец во Христе Иисусе? Или иногда ведемся на такие недостойные предложения, что просто самому потом стыдно и печально. Поэтому хотелось бы помолиться. Мы знаем свою ситуацию, ты знаешь свою борьбу, ты знаешь, через что ты проходишь, где справляешься, не справляешься. Но я бы хотел, чтобы вот вошло в твое сердце вот это наследство. Ты его не заработал, тебе его подарили, тебе его просто дали. Во Христе Иисусе ты стал богатым. Дьявол бы никогда тобой так не интересовался, если бы ты не был богатым. Согласись, что ты богатый. Это богатое наследство. Да никто бы с тобой не разговаривал, если бы это не было богатством настоящим. Это наследство. Вот у меня такая фраза просится еще с вчерашнего вечера. Я прямо хожу по дому и сюда ехал, и опять говорю: Господь, я выбираю верность тебе. Я выбираю верность. Я понимаю, что будут увеличивать ставки, я понимаю, что будет давление, я понимаю, что всегда будет цена, я понимаю, что всегда будет борьба. Но хочешь знать мое настоящее сердце? Я выбираю верность. Если кто-то в зале чувствует, что это прямо от Духа Святого, вот это, оно входит в ваше сердце, оно перекликается в унисон с вашим духом, и вы говорите: и я выбираю верность Богу, верность своим принципам. Давайте закроем глаза, и я попрошу, чтобы мы перед Богом подняли руку и просто сказали: я выбираю верность тебе, Господь. Я буду беречь наследство, которое я получил во Христе Иисусе. Я знаю, что есть искушение, я знаю, что есть давление, я знаю, что кто-то пытается разбудить мою плоть, но я выбираю верность. Я выбираю верность. Я не играю в религию, я не играю в церковь, я не делаю это ради кого-то. Я это делаю ради Тебя, драгоценный мой Спаситель и Господь. Это между мной и Тобой. Это принципиально между мной и Тобой. Я выбираю верность. Я выбираю Твое наследство. Господь, я молюсь сейчас вместе со всеми этими мужчинами и женщинами. Я молюсь, Господь, чтобы мы сделали основательный, глубокий выбор. Как забили сваи, Господь, в нашем духе, чтобы это в Твоем присутствии было определенной присягой. Я выбираю верность. В Твое отсутствие. Я знаю, что Ты вернешься. Я знаю, что Ты придешь. Я знаю, что мы будем смотреть в глаза один одному другому. Но я сегодня уже выбираю верность. И я хочу, чтобы Ты вернулся. И я хочу этой встречи. И я хочу в этот день предстать перед Тобой и сказать: вот, то, что Ты мне доверил, я пустил в оборот. Я не спустил на свои интересы. Я не зевал по сторонам, я не отвлекался. Я работал на славу Твою, на репутацию Твою, на наше общее будущее, на вечность, к которой Ты призвал меня. Я выбираю сегодня верность.
1: Библия говорит. Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос, Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение: когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано, все дадут отчет, но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом, а верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
2: Очень хороший вопрос. Действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. Угу. То есть, больше того, в Евреям, 12 главе, сказано: «Бьет же всякого сына, которого принимает». То есть Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети его. То есть это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующие в Него... Иисус Христос, говорит в Евангелии Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. Потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальной проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано: верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себе не только юридический аспект, он включает в себе духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит, и он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали, противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Угу. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании Галатам, 6 главе, где он говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бема-сит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, которое, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господину, ты 2 таланта или 5 талантов». То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. И не только мне, а всем возлюбившим пришествие его. Это еще одно сравнение венец. Христос говорит: собирайте себе сокровища на небесах. Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь, на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь, на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах, но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
3: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ого. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог.
5: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: NBC News Radio, I'm Scott Carr. The vote counting's underway in Rhode Island after primary elections were held today. NBC News projects Helena Foulkes will win the Democratic primary for Rhode Island governor, the former CVS executive defeating incumbent governor Dan McKee, a rematch after McKee defeated Foulkes in a five-way primary 4 years ago. President Trump said today he does not expect gas prices to come back down before the midterm elections, telling reporters oil prices will tumble and he expects gas will be below $2 a gallon right after the midterms. The first ever midterm Republican convention's been going on in Dallas. Democratic Senator John Fetterman of Pennsylvania made an appearance on a pre-recorded video, saying that he stands with America, regardless of party.
7: We'll work together and we'll work with President Trump to fight and defend the steer way of life.
6: President Trump centered his convention speech on the war with Iran, repeating his claim that the war would end shortly after the November midterms. In Lower Manhattan, NYPD's reportedly well-prepared for Friday's historic 9/11 commemoration events.
8: Security will be tighter than ever for a 9/11 remembrance ceremony, with Police Commissioner Jessica Tisch calling it a massive operation.
9: That operation reflects both the significance of the 25th anniversary and the attendance of dignitaries, former presidents.
8: Tisch joined Mayor Zoran Mamdani at a joint news conference Wednesday afternoon.
10: The NYPD and Secret Service will be implementing heightened security measures. Fencing will be installed to surround the memorial site.
9: Members of our Counterterrorism Bureau heavy weapons teams.
8: Tisch emphasized that while there are no credible threats to the ceremony, the NYPD will remain vigilant. I'm Sarah Lee Kessler.
6: Severe storms are slamming millions tonight from New York to the Central Plains states. NOAA's Storm Prediction Center saying the strongest storms expected to be over the eastern Great Lakes, especially impacting parts of Ohio, Pennsylvania, and New York. Scott Carr, NBC News Radio.
11: Do you have something important to say? Want to help improve our world? Need to promote your business uniquely and effectively? KKNW is the answer. Our staff helps broadcasters and podcasters create professional-sounding audio. Bring your talent and let our experts help you craft a radio show or podcast that best delivers your message. Learn more at 1150kknw.com. That's 1150kknw.com. KKNW, variety talk radio that's live and local.
12: Driving It Home with Patty Vasquez.
13: Time and time again we hear, well, history will not be kind. You know, I don't care anymore about history. I care about the pain and damage and decimation that people do in real time. You know what? History's not kind to Adolf Hitler, and yet here we have people wearing swastikas again because they want to erase history. So who cares? You know what I mean? I mean, I'm a historian, and I am losing my ever-loving mind.
14: Don't miss Driving It Home with Patty Vasquez. Weeknights, 12 a.m., and weekdays at 10 a.m.
15: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
16: 声声有情
17: 1150 AM 西雅图中文电台，
16: 这里是您的信息中心，
17: 这里是您的心灵港湾，
16: 这里是您的精神家园，
17: 西雅图华人自己的中文电台。
18: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
19: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。
18: 我们的高清调频频道是 FM98.9 Channel 3。
19: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
20: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。 各位听众大家好，今天是2026年9月9日星期三，农历7月28，我是 Ian。
21: 我是 Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
20: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
21: 周三到周五的西城夜话的话题分别是新概夜线、新兴校园和艺术人生。
20: 周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏心灵漫谈、评书连载、西雅图少年说、解读美国、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
21: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫，以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩乐西雅图以及西城夜话。
20: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是 AM1150 或者 HDFM 98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
0: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM1150 西雅图中文电台新闻夜线。
21: 下面播报国际新闻。
20: 美国与伊朗之间的军事冲突周三进一步扩大，并蔓延至霍尔姆兹海峡附近的商业航运。美国军方表示，在伊朗连续向一艘美国军舰发射导弹后，美军击沉五艘伊朗油轮。伊朗随后宣布袭击海峡附近十艘船只，并向美军驻约旦基地发射20枚弹道导弹。约旦表示，其中18枚被拦截，其余落入无人区。美军没有人员伤亡，海上袭击已造成至少一名船员死亡，一人失踪。伊朗革命卫队警告，如果美国继续发动攻击，伊方将进一步扩大海上禁航区。这轮交火被认为是美伊战争爆发六个月以来规模最大的海上互袭，全球能源运输和地区安全风险随之进一步上升。
21: 俄罗斯周三凌晨对乌克兰发动新一轮的无人机袭击，乌克兰南部奥德萨州一处连接莫尔多瓦的边境口岸遭到攻击，造成两人死亡，三人受伤，交通一度中断。首都基辅也遭无人机空袭，造成一人死亡，14人受伤。乌克兰指责俄罗斯有意破坏维系该国陆路贸易的边境通道。莫尔多瓦表示，多架俄罗斯无人机当天进入其领空，迫使首都基辅纳乌机场暂停航班，其中一架还引发了地面的火灾。挪威首相斯特勒随后披露，乌克兰总统泽连斯基周二从莫尔多瓦起飞前往挪威参加国王葬礼时，其专机一度险些与无人机相撞，不过他没有说明消息来源以及双方当时的具体距离。
20: 国际原子能机构周三分别就伊朗核超限的核活动发出警告，该机构理事会以23票赞成通过由美国、英国、法国和德国推动的决议，20年来首次将伊朗核问题提交联合国安理会，理由是伊朗长期未能解释多个未申报地点发现的铀痕迹。伊朗批评决议出于政治动机，称战争环境妨碍核查工作。与此同时，卫星影像显示朝鲜在宁边核设施内建成一座新的铀浓缩厂，最多可能容纳28组零星机级点。平壤附近另一处浓缩设施也在扩建。国际原子能机构自2009年起无法进入朝鲜，只能通过卫星影像进行监测。该机构表示，伊朗与朝鲜两国的核材料生产能力持续扩大，正在增加地区核扩散风险。
21: 西班牙政府周三解密的一份情报文件显示，该国情报部门早在大规模越境事件发生前一天就曾警告摩洛哥和休达地方官员，社交媒体正在号召移民集体进入这座西班牙北非飞地。文件显示，相关 WhatsApp 和 Facebook 群组拥有多达18万名关注者，号召人们趁摩洛哥安全力量参加王室纪念活动时通过围栏或游泳越境。7月30日，约7万人涌入休达，造成141人死亡。虽然超过 90% 的越境者在72小时内返回摩洛哥，但目前仍有至少5000人滞留当地。解密文件证实，西班牙政府事前收到警告，却没有说明摩洛哥政府是否主动参与，也未解释边防人员为何未能阻止人群。西班牙反对党因此指责首相桑切斯政府低估风险应对失误，西班牙和摩洛哥则都将事件归咎于人口走私集团。
20: 下面是天气预报，大西雅图地区今晚晴，最低气温华氏62度，摄氏17度；明天晴，最高气温华氏68度，摄氏20度；最低气温华氏56度，摄氏13度。
21: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:08。下面播报中国新闻。
20: 特朗普总统与中国领导人习近平将于本月会晤，讨论脆弱的贸易休战问题。届时，中国看似不可阻挡的出口引擎势必将成为主要议题。周二公布的中国海关数据显示，八月份中国对全球的商品出口额比进口额高出1190.9亿美元，这是贸易顺差连续第四个月突破1000亿美元大关。以美元计价，出口同比增长25%，进口攀升28%。 今年以来，中国的贸易顺差已超过8000亿美元。经济学家指出，该数据正逼近甚至有望超越去年 1.2 万亿美元的规模，而那已经是此前未有任何其他国家达到过的里程碑。在第二任初期的最初几个月里，特朗普将在贸易问题上对抗中国作为其议程的核心，对中国加征高额关税，试图迫使中方达成一项广泛的经济协议。但在北京通过切断稀土